0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар эксперта.
1: З вами Ева Барцелоўская. Амаль год таму, 25 чэрвеня 2025 года, Украіна і Рада Еўропы падпісалі дамову аб стварэнні спецыяльнага трыбунала для прыцягнення да адказнасці за злачынствы агрэсію ў дачыненні да Украіны. А 15 мая 2026 года стала вядома, што ў Радзе Еўропы адобрылі рашэнне аб запуску спецтрыбунала па агрэсіі супраць Украіны. Што ж здарылася тады? 37 дзяржаў свету прынялі рашэнне аб зацвярджэнні пашыранага частковага пагаднення аб стварэнні кіруючага камітэта спецыяльнага трыбунала па агрэсіі супраць Украіны. Тады ж кіраўнік украінскага МЗС Андрэй Сібіга адзначыў, што гэты трыбунал, падобна Нюрнбергскаму 80 гадоў таму, павінен аднавіць справядлівасць. Цытата. «Пуцін заўсёды хацеў увайсці ў гісторыю, і гэты суд дапаможа яму гэтага дасягнуць. Ён увойдзе ў гісторыю, як злачынец. І не толькі ён. Пуцін, Шайгу, Герасімаў, Бортнікаў, Золатаў, Мядзведзеў, Патрушаў, Лукашэнка і іншыя. Сёння ўсе яны атрымалі свой білет у Гаагу». Канец цытаты. Чаму Андрэй Сібіга узгадаў і Лукашэнку? Справа ў тым, што спецыяльны трыбунал для прыцягнення да адказнасці за злачынства і агрэсію ў дачыненні да Украіны – гэта не спецтрыбунал Украіны супраць Расіі. Усё нашмат шырэй. За злачынства і агрэсію ў дачыненні да Украіны змогуць судзіць не толькі расійскае кіраўніцтва, якое пачало вайну. Патэнцыйна ў сферу юрысдыкцыі такога трыбунала могуць патрапіць асобы, якія, паводле ацэнкі следчых органаў, прымалі ўдзел у здзяйсненні злачынства агрэсіі супраць Украіны, уключна з прадстаўнікамі кіраўніцтва трэціх дзяржаў, пры ўмове, што гэта будзе прадугледжана яго устаноўчымі дакументамі. А сярод трэціх дзяржаў можа быць і афіцыйнае кіраўніцтва Беларусі, якое прадаставіла Расіі тэрыторыю для нападу на Украіну, а таксама і прадстаўнікі, напрыклад, паўночнай Кореі, якія ўзялі ўдзел у агрэсіі.
0: Каментар эксперта.
1: А зараз давайте послухаем меркаванне нашага эксперта.
2: Меня зовут Илья Нузов, я руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в Международной Федерации за права человека. Традиционно преступление агрессии – это преступление против государства как такового, а не против индивидуальных лиц, потому что самым главным элементом преступление агрессии – это вооруженная атака против территории и суверенитета другого государства. В отличие от других преступлений, например, как депортация детей, пытки, сексуализированное насилие, для того, чтобы доказать преступление агрессии, необходимо рассматривать исторический контекст и заявление политическое руководство Российской Федерации, ну и не только Российской Федерации, те, кто несет наибольшую ответственность за это преступление. И поэтому такие изречения Путина, как «Украина, Россия – один народ» и другие ложные нарративы о том, что вся Украина наша, что украинцы – это нацисты, все эти такой процесс сможет развенчать все эти мифы и в то же время помочь созданию и закреплению правдивого нарратива о том, почему на самом деле Россия напала на Украину. И, на мой взгляд, это потому, что Россия очень ревностно относится к тому факту, что украинцы избрали иной путь. Они считают себя независимым и суверенным государством, которое не хочет оставаться в сфере влияния, то, что называется Россия. Они выбрали украинский путь развития, что украинцы никакие не нацисты и не совершали геноцид против русских. То есть, мне кажется, что такой трибунал сможет установить историческую правду, почему на самом деле Россия напала на Украину. И мне кажется, это более возможно в данном институте, чем это будет, например, в процессах Международного уголовного суда, где будут рассматриваться преступления против конкретных лиц. Вот. То есть тут, если резюмировать, то доказание здесь элементов преступления агрессии вынуждает рассматривать исторический контекст. И решения специального трибунала будут способствовать юридическому закреплению правдивого исторического нарратива.
1: Путин сам в СМИ заявил, что нападает на Украину. То есть он сам в СМИ признался о совершении преступления агрессии. Получается так?
2: Все так. Все так. Именно поэтому считается среди юридического сообщества, скажем так, что преступление агрессии в данном случае будет довольно-таки легко доказать. Потому что Путин, в общем, абсолютно не скрывал его намерений накануне совершения преступления агрессии. Он заявил, что он это делает. И это самое прямое доказательство того, что преступление было совершено, и главное, его умысла. Да? То есть для каждого преступления нужен умысел и действие. И тут это прямое свидетельство о том, что у него был умысел, преднамеренно атаковал Украину и тем самым совершил преступление агрессии. По крайней мере, по отношению к Путину доказательная база уже есть.
1: А по отношению к Лукашенко?
2: По отношению к Лукашенко, мне кажется, немножечко все сложнее, потому что он человек довольно-таки хитрый, на мой взгляд, и напрямую таких вещей не говорит. Мы никогда не слышали, что он говорит: «Я предоставил территорию Беларуси для вторжения России в Украину», хотя мы знаем, что это случилось. Поэтому мне кажется, что преступление было совершено, насколько возможно будет доказать его умысел. Я все-таки думаю, что это тоже довольно-таки будет просто по отношению к Лукашенко, потому что это он главный де-факто руководитель страны, это он решает, предоставлять или нет территорию для использования другим государством для вторжения в третьи страны. Поэтому тут единственный вывод из всех доказательств, которые мы имеем, если даже у нас нету прямого признания, единственный вывод, что это было сделано с моего позволения или с моего приказа.
1: Гэта быў каментар Іллі Нузава з ФідэАж. А мы будзем надалей сачыць за сітуацыяй вакол спецыяльнага трыбунала для прыцягнення да адказнасці за злачынства і агрэсію.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7. Пропагандисты заявили про 196 вызволенных политвязнев, которые значатся в списке весны. Украина попросила у союзников 20 миллиардов долларов военной допомоги. У Городинской области пройдут сборы с уделом военно-обовязанных громадян. У студии Анжелика Ляльковская. У эфира телеканала АНТ прогучала заява, что в списке политвязнев правооборонного центра «Весна» нібыта знаходится 196 человек, которые уже давно вызволены. Правооборонцы означают, что собирают информацию про репрессованных белорусов по частках из открытых крыниц от родных, знакомых и самих былых зняволенных. Тому, когда нема подтверждения про вызволение человека, он протягивает заставаться в списке политвязнев. У красовику этого года «Весна» уже провела проверку своей базы и перевела каля 100 человек у категорию былых политвязнев. После этого колькость политичных зняволенных у списе істотно зменшилася. У сюжете АНТ были названы имена нескольких человек. Частка из них сапраўды еще позначена у базе как политвязни, однако інше уже ранее были отзначены как былые политвязни. Тому ствердження про 196 человек покуль немагчыма незалежно проверить. Правооборонцы подкресливают, что докладно ценить масштаб разыходжання может будет только после публикации полного спису, на який спосылается державная СМИ. При этом отзначается, что спис политвязню застается неполным, бо у имени частки людей, которые находятся у следчих изоляторах и про яких покуль отсутничая достатковая информация. Украина планует звернуться до своих заходних союзников с просьбой выделить додатковые 20 миллиардов долларов на военную допомогу. Как поведомляют Reuters и Politico со посылкой на крыницы у Министерства обороны Украины, отповедный запад могут представить уже 18 червня на поседжении контактной группы по обороне Украины у формате Рамштайн. Поводле информации выдания, сродки плануется накировать на умацование супрацьповетранной обороны, закупку беспилотников, боеприпасов, сродку радиоэлектронной борьбы и высокодокладного дальнобойного зброєння. У Києві лічать, що тепер існує важне окно можливостей для умацування своїх позицій на фронті, і додаткове фінансування необхідно тримати якмога хутчэй, поки Росія не адаптувалася до нових умов бойових дій. Поводле криниці Політико, питання уже обмірковувалися з представниками Норвегії, Швеції, Німеччини і Канади. Кожний з країн можуть пропонувати виділити від 2 до 6 мільярдів доларів у вигляді допомоги або кредитів. У Городинской области 17 по 26 червня пройдут плановые войсковые сборы с уделом военнообовязанных громадян. Про это поведомил военный комиссар Городинской области полковник Игорь Ходоровский. Подчас сбору жыхароў региона загадзя попереджывать про магчымыя повестки, рух войсковой техники, а так само про часовое обмежевание руху на особных участках дорог. У некоторых районах так само могут быть чутные гуки учебных выбухов и стрельбов. Это частка тренировочных занятков. Подкреслил военный комиссар Городинской области Игорь Ходоровский. Центр белорусской культуры у Беластуку совместно с гминой Заблуду запрошает на черговые майстер-классы традиционного спеву. Сустреча пройдет у межах серой песни Беласточчины у рамках проекта «Голосы подляжской традиции». На этот раз удельнику чакая особливая подборка репертуару, связанная с пазаобрадовыми, лиричными и беседными песнями, кажет супрацовница Центра белорусской культуры у Беластоку Инесса Гапанюк.
3: Удел может принять каждый, аби только хотел попробовать поспевать традиционные песни, которые спевали на Белостокчине. Якби усе песні у репертуарі майстер-класаў забраны я праз Степана Копу. Степан Копа – это падляжскі фалкларыст, і ён ёсць галоўным героям проекту «Галасы падляжскай традыцыі».
2: Майстер-класы адбудуцца сёлета 13 і 14 червня з 11 до 16.00 у вясковай святліцы у Цялушках. Уваход вольны. Арганізатары запрашаюць усіх зацікавленых жыхароў і гасцей далучыцца до сустрэчы і пазнаёміцца з живой традиции подляжского спеву. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца воблачны надвор'е з праясненнямі. У другой палове дня магчымыя кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра раніцы складае каля 10-11 градусаў цяпла. У дзень паднімецца да плюс 17 градусаў. Вецер будзе ўмераны, пераважна паўднёва-заходні. Увечары захаваецца высокая верагоднасць невялічкіх ападкаў, а тэмпература панізіцца да плюс 13 градусаў. Атмасферны ціск будзе паступова зніжацца, таму надвор'е застаецца неўстойлівым.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
4: Знатнемна и Березина.
5: Польский программ на фалях Белорусского радио «Рация».
6: Вітам панства в программе «Знаднемна і Березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавяме о Андрзею Почабуце, который споткався в Бялым Стоку з тими, хто неустанне го вспєрав подчас побиту в лукашенковскім вензеню. А о чым ещё услышимы в программе? Кремль втёнч використує Мінськ на широкій скалі в війні проти України.
7: Та армія, не цей час приготувана до війни.
6: Ситуація на границі польсько-білоруській.
8: Проведені са в тій хвилі праці, зв'язані з взмоцненням тимчасового забезпечення границі.
6: Як артисти з Білорусі одналість себе по вимушеній еміграції?
9: Очевидно, від початку не сподівалися в ogóle зостатися в заводі артистичному.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Працягваем суботні інфармацыйна-музычны эфір «Радио Рація». Нашая журналістка Вольга Сямашка пацікавілася гістарычнай тэмай. 13 чэрвеня 1611 года, калі пасля працяглай аблогі Смаленск перайшоў пад уладу войскаў Рэчапаспалітай. У Смаленскім рэспубліканскім цэнтры адзначаюць, што тыя падзеі застаюцца адной з ключавых старонак гісторыі горада і самавызначэння ўсяго рэгіёна ў нашыя дні, кажа кіраўнік цэнтра Сергей Фролоу.
2: Для меня, как представника Смоленского республиканского центра, дата 13 червеня 1611 года имеет принциповое и символичное значение. Когда мы глядим на эту подзею с пункта глядения правдивых историй Смоленщины, то эта дата – день вертания Смоленска в родную европейскую семью. После двух годов облоги войски Речи Посполитой, в складе яких велизарную частку складали менавито литвины, родки сучасных белорусов, вызволили город. То есть одним из головных натхняльников этой кампании был канцлер ВКЛ Лев Сапега, який лічыў вяртання Смаленска з правай гону. І што атрымаў Смаленск пасля 13 чэрвеня? Гэта ўжо ў лістападзе таго ж года горад атрымаў магдэбургскае права, смаляне здабылі самакіраванне, власны магістрат, незалежны суд і свой герб. Смаленск стаў паўнавартасным вольным еўрапейскім горадам, где дзейнічаў закон, статут ВКЛ. Сёння в самім Смаленску ніяк святкавання таких няма.
3: Можа быць, сустракалі меркаванні гісторыку Смаленска, Смаленшчыны ці Расіі вакол тых падзей, і як гэта меркаванне змяніліся за апошні дзесяцігоддзі?
2: Ведаеце, не, я таких не сустракаў гісторыкаў. Погляд толькі такі адваротны. Смалянам навязваюць міф пра гераічную абарону ад польска-літоўскіх інтэрвентаў. Ставить помники московскому воеводе Шейну, там навод заложили некий сквер имя Шейну, а саму дату подают как трагедию. Поляки взяли Смоленск.
3: Тому повинен чекать хоть некий, может быть, науково-практичной конференции, даже 315-й годовины не приходится.
2: Покуль такая влада у России, то нет.
3: А по ваших назираниях, накольки жыхары Смоленска ведают гэты перыяд? Что сирот их рассказывают про историчную осаду и штурм Смоленска в 18-м стагодзе? Что кажут в школах?
2: В школьных подручниках там только то, что трагедия в устнах. Ну так, есть какие-то там семьи, которые ведают про это. И это такие больше, хиба, напевно, польские такие семьи.
3: Бачите, сколько, например, людей приезжают на то же самое поле Грунвальдской битвы. Те назираются у Смоленску, те вокол, места памяти, связанные с осадой, штурмом Смоленска, агулом про те подеи.
2: Ведаете, там был помник калисти, так, но это было вельми-вельми давно, в 17-м стагодии. Зараз его нема, и то, что там какие-то там сгадки про него, так само все выдалили. А помник был, так. Была медаль такая с этим помником.
3: Спануете вы у межах Смоленского республиканского центра некий мероприемство и акции у память 415-й годовины вызволения Смоленска?
2: Зараз покуль не, але коли мы говорим про будучыню незалежной Смоленской республики, то эта дата станет одним из ключевых пунктов пересэнсавання всей нашей истории. Первое головное, мы цалком отмовимся от московской имперского мифа, який стагодий перетворял Смоленск в некий такий вечный окоп, форпосток войны супроть Заходу. В незалежной Смоленщине, мы, по-моему, 13 червня будет отзначаться не как день трагедии, а как день смоленского самокирования европейской спадщины. Мы будем святковать то, что город тогда вернулся до закона, правов, отримавший магдебургское право. Это будет свято города, який керуется выборным магистратом, а не забаронами с московского Кремля. По-другому, эта дата станет символом будаўніцтва мостов, а не стен, замест того, как полохать смолянов мифами про польско-литовских интервентов. В этот день мы будем святковать в Смоленску и чекать гостей с Минска, Вильни, Варшавы. Это будет день супольной региональной памяти и европейской интеграции. Вот такие планы. Але это на это требует час.
1: Таким чином, 3 червня 1611 года войски Речи Посполитой вызвалили Смоленск. Па двухгадовай аблозе горад вярнуўся да беларускіх земляў і атрымаў магдэбургскае права. Пазней быў першым горадам з такім правам у расійскай дзяржаве. Да расейцаў паўторна адышоў у 1654 годзе. З-за працяглых баёў за Смаленск войскі Рэчыпаспалітай не змаглі належна выступіць на Маскву і падтрымаць уласны гарнізон.

Сёлетняя летняя подкова, на якой была наша корреспондентка Ула Шмулько-Лейзорко, стартовала дякуючи стипендії міністра культури і національної спадщини.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Палова раніцы з рацыяй у суботу 13 чэрвеня ўжо за намі, але перад намі яшчэ таксама многа тэмаў, якія падрыхтавалі нашыя корреспонденты и журналисты. В Украине началась подрыхтовка книги про белорусов, которые загинули в Украине, обороняющие ее независимость и свободу. Про это поведомил керовник Громадского союза белорусская шпильнота Украины Алексей Францкевич пошла с встречи 12 червеня с украинским историком Игорем Питковым.
2: Я был запрошен в институт имя Ивана Франка, где Игорь показал мне книги. Я вельми ему вдячны, и он запропоновал в рамках университетского проекта издать книгу, в якой будет описано житё и подвиг белорусских героев, которые отдали свои житё тут, починаючи с 2014 года российско-украинской войны за нашу вашу свободу. Мы уже с историком давно сябруем, и он приходил до нас на наши импрезы и в музей наведывал наши выставки, ведая, уже начал собирать информацию про белорусских героев. Мы нададим всю информацию, якая есть у нас. Я сподіюся, что зусім хутка уже з'явится книга, в якой будет описано життё и про то, як яны отдали тут в Украине своё життя, про белорусских, про сучасных белорусских национальных героев.
3: Так само у украинского историка Игоря Питкова есть книги и про грузинских и польских героев российско-украинской войны.
2: Передал эти книги, ведаю, что про грузинов где-то описано там больше, там около 130 грузинов, да, вошли истории в книгу, а вот стосовно сколько там поляков, их там не шмат, я думаю, что около, может быть, 30. Вельми добро, что такие уже книги есть, и шкода, что покуль, что нема такой книги про белорусов. И вельми добро, что вот прозвучала эта пропанова, и начинается праца, и такая книга з'явится.
3: На якой мове плануеце выдаць все ж таки працу гісторыка про беларускіх героев в Украине?
2: Книга будет на двух мовах, белорусская и украинская. Так само вариант книги будет больше подобный на про грузинов, то есть будет еще и QR-коды, на яких можно будет переходить, где будет видео про героев. И так само в белорусской версии будет раздел, где будет про их свечение их близких, родных, там, жен, батьков, побратимых. То есть я думаю, что белорусская книга будет отрозниваться от попередних, и она будет больше цікавая.
3: Вы бачите дальнейший лёс этой книги, где она может распаўсюджвацца, ці только на Украине?
2: Хай она выйдет, а потом ж можно ее будет перекладать на мову всего света, и было бы вельми добро, как про белорусских героев ведали не только в Украине и белорусы, але и по всему свете, как ведали, что белорусы сегодня тут в Украине, плечо с украинцами стоят на защите всего цивилизованного света от Российской империи. То есть, главное, как эта книга худшей была написана, издадена, и потом уже это уже можно перекладать на иншие мовы и выдавать в инших краинах света. И это будет вельми цудовно и выдатно, что про белорусов больше людей доведается, про белорусских героев.
3: Тебя думаю, что профинансует выдание самой книги?
2: Главное, початку собрать материал, как она была написана, а потом уже другим этапом будем думать, каким, за какие сроки мы ее и каким тиражом мы дадим. Трошку больше, да, то есть сегодня вот, когда показывают, вот есть книга уже и про грузинов, и про поляков, а про белорусов, на жаль, такой книги пока нема. Вот, эта ж праца будет выдана в рамках проекта Львовского университета Ивана Франка. И это вельми добро. Пользуюсь нагодой звернуться к побратимам, к родным, близким, у тым, чьи герои загинули, на жаль. То есть, когда есть жадание, как все ж таки про их, так само истории, их имены попали, потрапили в эту книгу, как яны надали дадзены, потому что мы, на жаль, не ведаем прозвище у всех белорусских героев, как эти имены, информацию про этих героев мы могли передать будущим поколениям.
3: И на вот их белорусских героев, какие имены все не называются, и они показываются выключно как черные постати.
2: Максимум просто позывные, некий рассказ об их, да, но все-таки есть возможность их увековечить. И на мою думку, это потребно робить. Таму што скончыцца вайна, пра іх забудуць, раз'едуцца, так, загінуць пабрацімыя, нешта трапіцца з блізкімі, да, і ўсё, і гэтыя імёны патыраюцца, да, пра іх забудуць, каб гэтага не сталася.
1: Аўтар праекта Ігар Пітковы, гісторык, даследчык і выкладчык Львоўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Івана Франка. Цяпер даследчык плануе падрыхтаваць асобнае выданне пра беларусаў, якія аддалі жыццё ў барацьбе супраць расійскай агрэсіі. Для кнігі збіраюць успаміны, фотаздымкі, дакументы і іншыя сведчанні, якія дапамогуць захаваць памяць пра беларускіх добраахвотнікаў для будучых пакаленняў. А з Алексеем Францкевічам размаўляла Вольга Сямашка.

подростковом пальто. Мы шалопутными были мальцами, но под лицами не был никто. Где вы учились?

На высоких поверхах вылятають поэты. До того, кто там сверху, не спинишь ты их, не зробишь нічого. Это звиклая речь, шлях поэтов до Бога. Гэты край безнадійний, освятляли и грели, и прозрыв мы

0: Апошняе тэлефанаванне ў гэтай гадзіне нашага падляцкага канцэрту пажадання ўсё не маем зверх Лейся на сувязі з спадарня Галена. Вітаем і слухаем вас.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Всего доброго для вас, радио рация. Вам счастья, здоровья, что вы есть. И эта субботка так хученько 3 годинки мне. Хотела бы поздравить с Павлом паню Валю. Ее внучечка Камилька и маму, и татка Юрка. Желаю им всего, Камильку, тебе до много здоровья, счастья, благополучия, как тебе Господь сохранил на многое лето. И как Матерь Божия тебе вела добрым тропом, как ты имел душу коллегов и супругов вселяких тебе желаем. Мы с мужем и с я своей родинкою. Пані Валю, желаю и вам всего доброго, счастья, здоровья. Каб ваши зорочки ясненько светили над вашей хаткою. Каб вашим господаром на многое лет. И вашу дотушку другу поздравляю, и этих ваших трех внучков, и Юрочка вашего зятя. И еще поздравляю Калинку с новой волей. Калинка, дорогая родинка моя, я желаю вам всего доброго, благополучия, как вы хученько ходили, Господь дал. И поздравляю вашего Ярошка, Ярочку и Мирочка. Тримайтеся, Яруш. Ты хученько ходи там по Белостоку, как тебе ножки не болели, как тебе Матерь Божа вела добренько, и как ты имел много золотых подругов людей у своем житчу. Поздравляю Кабешко Крищу с Белостоку, с ее мужем и детками, сестрами и с браточком, и с братовою Зосею. Поздравляю Соколки Гибу Юрка с его жоночкою и с детьми. Жить у тебе, Юрочек, всего доброго, счастья, здоровья. Поздравляю еще с Павлов матушку Веру и отца Валеріана. Жичу вам всего доброго, счастья, здоровья. Поздравляю вашего Данілька с силой родинкой. Здоровья.
2: Алло, алло. Алло. Нешта у нас оборвалася, так. Може, гэта нам дожджык псуе ці навальніца нашу сувязь, шкада. Але спадзяюся, што ўсё, што хацела, сказала спадарня Гелена. Ну што ж, мы, думаю, што ўжо будзем, ну, падводзіць вынікі гэтай гадзіны. Так, і сустрэнемся з вамі неўзабаве ў наступнай гадзіне. І што? Не адключайцеся, я думаю, можна зрабіць сабе каву і гарбату, і пасля кароткага выпуску навін зноў да вас вернемся. А пакуль гучыць песня, якую вельмі хацела паслухаць спадарыня Гелена, песня «Толькі з табою».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. Тихановская обвестила сбор пропанов для формования парадку дня конференции «Новая Беларусь». Фильм «Дорога на Куропаты» киностудии «Беларусьфильм» признаны экстремистским. Футболисты белорусских «Демсил» выиграли футбольный турнир у Вильни. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Светлана Тихановская обвестила сбор пропанов для формования парадку дня пятой конференции «Новая Беларусь». Конференция будет присвечена обмеркованию змен, которые отбылись за опошний час, асэнсаванню того, кто и как допомагает белорусам и Беларуси, анализу перспектив развития ситуации в регионе и вызначению места белорусских демократичных сил, белорусов и Беларуси у этих процессах. Про это Светлана Тихановская написала у своим телеграм-канале. И она пропоновала белорусам до 15 червеня заполнить специальную форму, у якой выказать меркаванне об тым, какие пытания и темы варто обмерковать на конференции, каб допомагши сформовать программу мероприемства. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет у Варшаве 8-9 жнивня 2026 года. Лукашенковские улады признали экстремистским фильм «Дорога на Куропаты» киностудии «Беларусьфильм». На початку 90-х годов эту стужку демонстрировали по всем Советским Союзе. Режиссером фильму был Михаил Ждановский. Сценар он написал разом с Александром Лукашуком. У створения фильму брал удел и Зянон Пазняк. За створение циклу «Дорога на Куропаты», «Жаурки Беларуси», «Успамины про Миколая Равенского» Михаил Ждановский отримал Державную премию Республики Беларусь. «Дорога на Куропаты» является документальным сведчением злочинства большевистского режима супроть белорусского и соседних народов. До інших тем. Команда демократичной Беларуси сегодня заняла первое место у международным доброчинным футбольным турнире «Амбассадорс Кап 2026» у литовской столицы. Другое у команды офиса президента Литвы, у якой гулял и сам Гитанас Науседа. Третье место узяли удельники с Германии, поведомляя Белсат. Турнир объединил представников разных краин, амбассад, бизнесу и громадских организаций, политиков. Его главная мета – поддержка детей и развитие спортивных возможностей для тех, кому это особливо потребно. На шляху до перемоги белорусская команда сгуляла с командой британской амбассады, а так само с командами Тайваню, Испании и Индии. Финальная частка турниру супроть команды президента Литвы завершилась серией пенальти. Белорусская дружина удельничала в спаборництве у третьей раз, але раней не займала ніяких месцаў. Да гістарычнай інфармацыі. Падзеі 13 чэрвеня 1611 года, калі пасля працяглай аблогі Смаленск перайшоў пад уладу войскаў Рэчы Паспалітай, застаюцца адной з ключавых старонак гісторыі горада і ўсяго рэгіёна. Так лічаць у Смаленскім рэспубліканскім цэнтры ў Варшаве. Кіраўнік цэнтра Сергей Фролоў адзначае, што вяртанне горада ў склад Рэчы Паспалітай адкрыла новы этап у яго развіцці, звязаны з еўрапейскімі прававымі і гарадскімі традыцыямі, у тым ліку элементамі самакіравання.
3: Дата мае прынцыповае і сімвалічнае значэнне. Дзень вяртання смаленцаў у родную еўрапейскую сям'ю. Пасля двух гадоў аблогі войскі Рэчы Паспаліты, у складзе якіх велізарную частку складалі менавіта ліцвіны, продкі сучасных беларусаў, вызвалілі горад. Горад атрымаў магдэбургскае права, смаляне здабылі самакіраванне, власны магістрат, незалежны суд і свой герб. Дзейнічаў закон, статут ВКЛ. Сёння ў самім Смаленску святкаванне таких нема, а саму дату подаюць як трагедію.
2: У Смаленскім рэспубліканскім цэнтры лічаць, што такія даты павінны заставацца часткай адкрытай навуковай і грамадскай дыскусіі, у тым ліку ў кантэксце асэнсавання гістарычнай спадчыны і будучага развіцця рэгіёна. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 14 червеня, у дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 13, плюс 15. Вецер заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Там, где стена, краи земли,

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

Не верь, что мы с тобой не пара, что я сломал тебе твой лёс. Моя старенькая гитара еще раз шулит нас до слез.